0: дней.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: гостях Лопасни 5 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Да, эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем
2: Итак,
1: радио.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио Комета 92,6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Hi, you live around here?

день, и лес шелестел от сталь, но шел, не сгибаясь и брел в тихомолку янь. Ни хлебом и ни строкой, друг друга не накормив, пытались найти покой.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первая чеховская радио.

0: и районе 9.00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета»!

0: 92.6 FM и сами все услышите.
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество проверенное временем.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автозвук.

0: Свет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Чехов, Заводская 1/1. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. opt-akb.ru. Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Зарплата свыше 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году не увеличивает количество пенсионных баллов, учитываемых при формировании будущей страховой пенсии. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По словам эксперта, за год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Их количество рассчитывается с учетом дохода в пределах установленной базы для страховых взносов. Предельную базу для страховых взносов на 2027 год могут определить в ноябре. В 2026 году предельная база составляет 2 979 тысяч в год или около 248 тысяч рублей в месяц. Доходы сверх этого уровня не учитываются при формировании пенсионных прав. Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. И в завершении выпуска премьера спектакля по первой театральной пьесе американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кавалер-щеголь» состоится 18 марта 2027 года в театре «Феникс».

0: лондонском Вест-Энде, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Sony Pictures. Предварительные показы начнутся 23 февраля. Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой комика Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 30-х годов 19 века, описывается продюсерами как авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами. Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Слушать, слышать. Больше, чем радио. Камень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 1700 квартир в городке Чехов-2 после его расформирования будет принято администрацией Чехова в муниципальную собственность. Проект соответствующего решения рассмотрит планово-бюджетная комиссия Совета депутатов в ходе очередного заседания. Напомним, что согласно распоряжению правительства России от 24 июля 2025 года жилищный фонд и имущество Чехова-2 выводятся из состава вооруженных сил. Городок получает статус открытой территории. Процесс должен завершиться в 2027 году. Коммунальную инфраструктуру принимает Чеховское ЖКХ, а имущество – муниципалитет. Глава Чехова Михаил Собакин получит премию по итогам работы в третьем квартале года. Также премия должна быть выплачена председателю Совета депутатов Галине Козиной. Соответствующие решения будут приняты в ходе очередного заседания представительного органа. Суммы не разглашаются. Напомним, что даже без учета этих поощрительных выплат расходы на главу округа в этом году выросли в 2 с лишним раза – с 3 миллионов до 7. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов посетил центральные тепловые пункты номер 1 и 3 и сообщил, что оборудование для подачи горячей воды и отопления работает стабильно. Рабочий визит чиновник совершил на фоне массовых жалоб жителей микрорайона полиграфкомбината на отсутствие отопления, регулярное отключение воды и на качество горячего водоснабжения. Больше месяца вода ржавая и холодная. Феофанов добавил, что запуск отопления в многоквартирных домах идет планомерно с 1 октября, а сам чиновник держит ситуацию на контроле. Из администрации Чехова уволился заместитель главы, отвечавший за внутреннюю политику. Сергей Окунев проработал в округе недолго. Он отвечал за местные горизонтальные связи. Что послужило причиной отставки чиновника, неизвестно. В Подмосковье почти 210 тысяч детей вакцинировано от гриппа. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, для удобства родителей вакцинация организована не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах. Процедура проводится после обязательного осмотра педиатра. В образовательных учреждениях прививки делают только при наличии согласия законных представителей ребенка.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет пасмурно и дождливо. Воздух днем прогреется до 12 градусов. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными

0: техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире «Комета» и, конечно же, «Рабочий полдень» по вашим заявкам. С вами ближайший час Зуля Дюкова. Ну а пока мы начнем, пожалуй, продолжим, да, врывается у нас Russian Disco. Ну а я вам желаю классного вторника, пусть этот день пройдет легко, продуктивно и обязательно с улыбкой. Друзья, не забывайте про улыбку, даже если за окном хмурится осень. Но в нашей студии всегда у нас жарко и музыкально, друзья. Делайте громче, вы слушаете «Комета» 92,6 FM, и это

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13». Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Представляете, я чуть не забыла про вас. Сегодня у нас 13 октября, звезды явно настроены на перемены. Давайте посмотрим, что они нам приготовили.
1: Гороскоп.
0: Овен.

0: слышать тебя. Ну а теперь у нас ваши заявки.
1: Радио. Радио. Комета. Комета.
0: Перехожу. Что я сделала? В общем, перехожу я к заявкам. Андрей. Добрый день, Зуля. Мои заявки Pet Shop Boys. Прямо сейчас она уже играет. И патча Тати будет. Спасибо большое.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкусные, нежные и с

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

еще 25 октября в ДК «Дружба» выступит Стас Пьеха. Я всегда об этом говорю. И, в общем, билеты советую поторопиться.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Дорогие друзья, время

привет. И, в общем, сегодня вторник был отличным. Надеюсь, вы тоже его провели так же весело, как я. Пусть, в общем, вечер ваш будет уютным, теплым. Ну, а настроение, конечно же, отличным. С вами была Золя Дюкова и программа «Рабочий полдень», друзья. Берегите себя, слушайте «Комету» и улыбайтесь чаще.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТОР заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоится 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска: поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете «Ру» рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Времени мало, так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

Кохин Радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен

0: и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: то я вас уверяю, вам все равно где находиться. То есть вы будете кайфовать от всего, даже не присутствие на Байкале. Вот.
1: Ну и еще можно получить радость и удовольствие от своей любимой музыки на волнах радио Комедия 102.6 FM. Прямо сейчас на завершение часа Константин Никольский с композицией «Музыкант». Ну а мы продолжаем ожидать ваши музыкальные заявки, чтобы скрасить ваш вечер еще сильнее.
2: Вечерний чех на радио Комедия 92.6 FM.

0: Комета. Комета.
1: Check this out.
2: На улицах нашего города 19 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 1700 квартир в городке Чехов-2 после его расформирования будет принято администрацией Чехова в муниципальную собственность. Проект соответствующего решения рассмотрит планово-бюджетная комиссия Совета депутатов в ходе очередного заседания. Напомним, что согласно распоряжению правительства России от 24 июля 2025 года жилищный фонд и имущество Чехова-2 выводятся из состава вооруженных сил. Городок получает статус открытой территории. Процесс должен завершиться в 2027 году. Коммунальную инфраструктуру принимает Чеховское ЖКХ, а имущество – муниципалитет. Глава Чехова Михаил Собакин получит премию по итогам работы в третьем квартале года. Также премия должна быть выплачена председателю Совета депутатов Галине Козиной. Соответствующие решения будут приняты в ходе очередного заседания представительного органа. Суммы не разглашаются. Напомним, что даже без учета этих поощрительных выплат расходы на главу округа в этом году выросли в 2 с лишним раза – с 3 миллионов до 7. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов посетил центральные тепловые пункты номер 1 и 3 и сообщил, что оборудование для подачи горячей воды и отопления работает стабильно. Рабочий визит чиновник совершил на фоне массовых жалоб жителей микрорайона полиграфкомбината на отсутствие отопления, регулярное отключение воды и на качество горячего водоснабжения. Больше месяца вода ржавая и холодная. Феофанов добавил, что запуск отопления в многоквартирных домах идет планомерно с 1 октября, а сам чиновник держит ситуацию на контроле. Из администрации Чехова уволился заместитель главы, отвечавший за внутреннюю политику. Сергей Окунев проработал в округе недолго. Он отвечал за местные горизонтальные связи. Что послужило причиной отставки чиновника, неизвестно. В Подмосковье почти 210 тысяч детей вакцинированы от гриппа. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, для удобства родителей вакцинация организована не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах. Процедура проводится после обязательного осмотра педиатра. В образовательных учреждениях прививки делают только при наличии согласия законных представителей ребенка.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается пасмурная погода. В течение дня возможны дожди, местами сильные. Температура воздуха составит 9 градусов днем, 3-5 ночью.

0: Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Новости на радио «Комета».
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма?
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
5: Продолжается «Вечерний Чехов». Открываем новый час и продолжаем мы общаться с вами. Напоминаем наши координаты. 8-916-244-2044. Это наш мессенджер Макс. Группа радиостанции «Комета» открыта для вас. Там уже есть тема дня сегодняшнего. Можно там еще вступать с нами в диалог, в переписку, в общение, в обсуждение. Может быть, даже в споры. И, в общем-то, хочется напомнить, что слушать нас можно теперь на 92,6 FM. В FM-диапазоне на 70 и 49 УКВ и Аня, твое любимое.
6: На Яндекс.Радио, скачивайте приложение и ищите радио «Комета». Мы там самые громкие, потому что самые лучшие, однозначно.
5: Да, первые чеховские, самые замечательные. Сами себя не похвалим, никто не похвалит, да?
6: Да.
5: Ну и тема дня сегодняшнего у нас: если счастье не в деньгах, то в чем? И вот я считаю, что счастье в том, чтобы слушать свою любимую волну 92,6 FM.
6: Даже знаю какую, да.
5: Да, со своей любимой музыкой в программе «Вечерний Чехов» с 18 до 20 часов по будням. И, в общем-то, заказывать свои любимые композиции. А еще счастье все-таки как-никак в здоровье. А в этом вам помогает Анна Донрой каждый четверг с 15 до 17 часов.
6: Анна Донрой вам помогает не только в четверг, потому что я постоянно за свой ЗОЖ топлю. Я прям хочу,
5: не без чтобы, этого.
6: Да, я хочу, чтобы люди были счастливы всегда, не только по четвергам, когда у меня передача с 3 до 5.
5: Ну, мы счастливы вообще с тобой каждый вечер, так-то, если что, когда видишь, когда встречаемся с нашими слушателями.
6: Да. Это причем такая вот милое счастье, когда вот ты понимаешь, что ты работаешь, получается, 5 дней в неделю по 2 часа вечером с 6 до 8. Казалось
5: идеально,
6: бы,
5: да?
6: Непосильная ноша какая-то, но тем не менее, я понимаю, что где-то внутри себя я жду этот вечер, когда я приду, от всех дел вообще отвлекусь, буду тут трепаться, что меня никто не будет останавливать, потому что никто меня не может остановить. Оля мне дает такую возможность отболтаться. Ну, в общем, короче, свои твой кайф получаю тоже здесь, потому что...
5: Ну и, как известно, счастье невозможно без здоровья. И именно для этого мы существуем у вас. У вас существует радио «Комета» 92,6 FM. Для того, чтобы освещать проблемы насущного поддержания здоровья, в частности. Завтра у нас в 11 часов утра, в среду, 14 октября, гость в студии на радио «Комета» 92,6 FM. Клиника доктора Карватской у нас будет в гостях. И конкретно Кристина Федоровна Карватская. Дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог и пластический хирург. Тема выпуска будет главная о раке кожи. Пообщаемся и узнаем, как самодиагностироваться на всякий случай, чтобы быть в курсе, чтобы заметить какие-то минимальные изменения и чтобы не упустить свое здоровье. Поэтому подписывайтесь на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, на информационный канал «Лопасни.ру», мессенджеры «Макс» и ВКонтакте. Будьте в курсе событий и завтра ждем всех на эфире в 11 часов утра. Ну а мы продолжаем, Ань, с тобой развлекать народ вечером.
6: Продолжаем развлекать, и я хочу напомнить о том, что в субботу я всех жду. Я жду, да?

0: я же буду зарядку проводить. 8.45 на теннис для стола, на столах для настольного тенниса. А я на Донрой буду проводить разминку перед забегом, который пройдет в 9 часов утра. И, кстати, кто слушает нас из подмосковного долголетия, из активного долголетия, меня, кстати, узнают, и многие меня знают, потому что мы на настольный теннис вместе ходили. Ребят, приходите, пожалуйста, просто за поддержкой. Не надо бежать эти 5 километров, потому что у нас... Команда называется 5 верст, то есть это просто для старта. Кто хочет, бежит 5 километров, регистрируется и пишет свои результаты, которые потом висят на сайте. Если вы этого делать не хотите, просто придите, пожалуйста, в 9 утра.
1: В конце концов, можно просто погулять.
0: Погулять. Оль, так вот, я
1: говорю. Со всеми вместе.
0: У нас была генеральная репетиция в прошлую субботу. Я была замыкающей. Я шла с женщинами, которые шли со скандинавскими палками. Я вместе с ними замыкала. Мы прекрасно прогулялись просто. И они говорят: какой красивый парк! А мы здесь не были. Очень многие не были. Приезжайте посмотреть.
2: Так что всем рекомендую присоединяться. Ну, а мы пока что переходим к музыке. Лабуч у нас прямо сейчас с композицией SOS. Давайте немножко поностальгируем в такой классный осенний вечер.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Продолжается «Вечерний Чехов», а в студии по-прежнему мы. Зовут нас Ольга Ольхова и
6: Анна Донро. И мы сегодня рассказываем про счастье, рассказываем, какое у нас счастье, что мы думаем о нем, мы хотим у вас услышать. А заявочек все нет, ребята, оживаем.
5: Да, вот наше счастье настанет точно, когда у нас будут заказывать постоянно и непрерывно свои любимые композиции наши слушатели. И тогда у нас будет действительно счастье.
6: Оля, а у нас, кстати, Международный день простого языка сегодня. Да. Так что можно не умничать.
5: Можно сегодня говорить прям просто максимально, чтобы люди не задумывались над каждым словом. А то мы так с тобой сложно
6: сказать. Ну да, от чистого сердца, простыми словами, давайте гулять большими шагами.
5: Да, вот так вот. И вообще, на самом деле, хочется продолжить тему счастья. В чем именно оно заключается для вас, хочется узнать. И для меня, наверное, счастье еще и в самореализации и каком-то поиске определенного смысла. Хочется заниматься любимым делом, которое искренне нравится, реализовывать свои таланты, потенциал и чувствовать, что цель у жизни все-таки присутствует. Пусть не какая-то там сверхневероятная, но хотя бы какая-то простенькая, и к ней постепенно движешься. Вот у меня действительно есть цель, я хочу до конца года успеть слетать в Санкт-Петербург, учитывая, что я никогда в жизни не летала на самолетах. Ань, как тебе цель?
6: Неплохая цель. Я люблю летать на самолетах.
5: Никогда не летала, честно тебе скажу. Я человек...
6: Байкал тебя ждет? Байкал и самолет.
5: Понимаешь, я человек с уникальным набором данных. Я никогда в жизни не видела море.
6: Ух ты.
5: Я никогда в жизни не летала. И, в принципе, как бы, я считаю, что это две...
6: Ну, 40 лет цели, можно уже это увидеть.
5: Да, две цели для жизни,
6: допустимые,
5: которые вполне могут иметь место существовать в моей системе координат. Почему бы да?
6: Да, да. Потому что, например, даже в Питер, например, слетать тоже там, не успел взлететь, уже приземлился, но, тем не менее, сам процесс пройти.
5: Там дольше добираешься до аэропорта, чтобы полететь,
6: ну,
5: один
6: да,
5: час.
6: Да, да.
5: И дольше из Пулково добираешься потом до центра Питера, чтобы там погулять, в общем-то, да? Но, честно скажу, вообще, я как человек, который любит гулять, для меня вообще счастье в том, чтобы просто замечать путь, по которому я куда-либо добираюсь. То есть
6: я очень люблю дорогу.
5: Я очень люблю наблюдать за дорогой, за самой, и вот в этом даже тоже есть счастье. Там посмотреть, как солнце светит, как там в листве ветерочек шевелится. Ну, вот классно же, на самом деле. Вот в этом же жизнь есть, ну, честно.
6: Я очень люблю за людьми наблюдать в последнее время.
5: Например, люди такие забавные. Ой.
6: Да, все разные, все смотрят на жизнь по-разному. И агрессивные, и улыбающиеся, и, ну, вообще вот всякие разные. Мне нравится наблюдать за людьми, как реакция на какие-то вещи. Кто-то из-за мелочи, за какой-то может там сильно возбудиться, а кто-то, может быть, наоборот, из-за серьезных моментов просто скажет, да, ерунда. Ну, в общем, люди такие все разные, мне очень нравится это все. Мне нравится жизнь, мне нравится то, что... Ну, я вообще вот каждое утро, кстати, благодарю Бога за то, что мне дано. Вот по каждой мелочи. Я прям пробегаюсь по каждой мелочи. Вот я, например, вечером порисовала, я благодарю Бога за то, что у меня в руках я могу держать там карандаш там с маркером. И вот вплоть до вот таких вещей. Это, знаешь, очень классно. Вот это и есть, кстати, счастье для меня.
5: В данном плане меня всегда вдохновляют люди, которые, скажем так, превозмогают свои физические возможности. Потому что я сейчас не хочу ни в коем случае оскорбить людей с инвалидными какими-то особенностями, но почему-то эти люди максимально жизнерадостны, и они максимально какие-то вот, ну, не знаю, максимально добрые, что ли. Вот они настолько любят жизнь во всех ее проявлениях, что это очень сильно вдохновляет.
6: Не хочу тебя расстраивать, Оль, но не все. Например, у меня есть девочка одна, у нее ДЦП с рождения. Она психолог, выучилась на психолога, там, с красным диплом. Я, кстати, хочу ее в студию пригласить. Если получится, обязательно ее сюда приглашу. Вот это вот жизнеутверждающая позиция. А есть люди, которые вон что-то там палец отрезали, они там взяли и спились. Ну, то есть, как бы здесь не все.
5: Каждому свое, мы не имеем права никому ничего навязывать, но имеем право включить хорошую музыку. Поэтому прямо сейчас Майкл Джексон.
6: Чем мы и занимаемся?
5: Smooth Criminal. Прямо сейчас на радио Комедия 2.6 FM.
4: Вечерний Чех.

0: первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается вечерний Чехов. Продолжаем мы искать ответ на вопрос, в чем же счастье, если не в деньгах.
4: Ты знаешь, Оль, я поймала себя на мысли, что у меня счастье дарить людям счастье.
3: Ух ты!
4: Я, кстати, уже и говорил неоднократно по поводу радио, что даже когда вот мы с тобой, ну, здесь что-то далеко ходить не надо, ты сейчас меня поддержишь в любом случае, но когда приходим с тобой на радио, ну, мы же все люди, да, человеки, живем на земле, и очень много факторов влияет на наше настроение. И иногда приходим, прям хочется вот просто лечь и здесь прям заснуть. Но мы понимаем, что 2 часа нам нужно поднимать людей, особенно, как ты любишь, в понедельник вечером.
3: То есть
4: мы начинаем как бы растрясать народ, да, и, соответственно, мы растрясаемся сами. Оль, в каком настроении мы всегда уходим? Ну, редко мы уходим в плохом настроении.
5: Мне кажется, мы никогда не уходим в плохом настроении.
4: Даже если приходим в плохом. Вот ты понимаешь, вот я даже с этого поймала кайф, то, что, например,

0: Краткость — сестра не моего таланта совершенно. И ты понимаешь, когда я вот там говорю, например, кому-либо наговариваю сообщение, Оль, я всегда пыталась научиться говорить мало и медленно. Оказывается, мне не надо этого делать, мне просто надо было найти свое место, где я могу чесать вообще просто без остановки и, в принципе, получить от этого кайф. То есть вот оно счастье. Это счастье в мелочах. То есть пусть это мелочи, Оль, но из мелочей состоит единое целое.
1: И знаешь, вот мне кажется, это прям хорошо.
2: Возвращая тебе твою мысль, счастье в мелочах. Счастье еще и в умении эти мелочи замечать,
0: да,
2: наслаждаться ими и делиться с другими людьми.
0: А ты знаешь, Оль, что самое интересное? Не всем дано это видеть. Вот очень интересно, но я начала замечать о том, что кому-то не дано. Вот кто-то это может, ты знаешь, вот как будто свыше ты не заслужил. Вот я тебе серьезно
1: это
0: говорю.
1: Это прям грустно.
0: Это прям грустно, но ты начинаешь понимать, что вот надо жить по совести, тогда ты будешь видеть вот эти мелочи. Вот мне кажется, что, блин, я к этому очень долго шла.
1: Угу.
0: Потому что я сейчас над каждым листиком, я прям смотрю, и у меня мурашки там прям по телу. Знаешь, какой-то сентиментальность срабатывает на дуб, который на таком мрачном небе с такой коричневой корой, угу, ярко-желтыми листьями. Потому что если он будет стоять на солнце, его не так будет видно. Потому что он будет, короче, по-другому себя, понимаешь, чувствовать.
1: Угу.
0: В общем, я говорю, я с этого парка сейчас просто вот, у меня какое-то такое состояние. Я, кстати, была, знаешь, у кого? На семинаре у Ника Вуйчича, который без рук и без ног. Вот этот человек излучает такую энергетику, когда я даже к нему подходить не стала, потому что там просто энергетика перешибает.
1: Угу.
0: То есть там настолько человек без рук, без ног, сколько у него там уже трое детей, красавица, жена японка, да?
1: Угу.
0: И куча вот этих вот людей, которых там на инвалидных креслах его там обнимают. И вот, вот это счастье дарит людям счастье, когда он может стимулировать людей на дальнейшее какое-то движение. То есть каждый человек может найти место в своей жизни. Не спиться просто потому, что там у него нет ноги, руки, угу, там глаза, а просто найти место в своей жизни. И без глаза, и без руки, и без ноги. Вот это, я считаю, счастье. И еще дать стимул для людей.
1: Да, вдохновлять.
0: Да, именно вдохновлять. А для того, чтобы вдохновлять, ты должен сам через это пройти. Ты должен сам этому научиться. Вот, например, у меня бабушка в 90 лет, которая там пыталась по здоровью там как бы настроить, mm-hmm, она начала очень быстро выравниваться. Через полгода, просидя в квартире, никуда не выходя, она все-таки пошла один раз и погуляла. И говорит: Анька, а правда стало легче. А потом через 2 месяца она сказала: отстаньте, дайте, мол, ей спокойно умереть. Все, мы ее уже не трогали. Дали ей до конца дней своих там дожить. Но она мне говорит, она мне задает такой вопрос. Она говорит: Ань, а зачем мне то, что ты сейчас для меня делаешь? Ну, типа, ей там уже 90 с лишним лет, угу, она там уже там все пережила и так далее. Я говорю: ты понимаешь, что если тебя сейчас на ноги поставить в 90 лет, ты можешь давать стимул для людей в другом возрасте. Потому что поздно — это когда человек оплакивает родственники, он в гробу лежит. Вот это поздно. А пока вы живете, поверьте мне, ничего не поздно. У меня мой личный дядя в 75 лет первый раз встал на сноуборд. Его даже фирма Head хотела снимать в рекламе.
1: Классно.
0: Вот, поэтому в 75. Так что
2: вот никогда не поздно начинать и наслаждаться своей жизнью. Ну а пока что у нас в эфире радио Комета 2.6 FM Ingrid Toefotu. Такая песенка из 2000-х. У меня сегодня ностальгически счастливое настроение.
0: Да, я вижу, поэтому... что так прям ставишь такое все.
2: Да. Вот.
0: Давайте, мне нравится.
2: Ну, потанцуем прямо сейчас.
0: Милая, танцуем.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Подходит к концу вечерний Чехов, а мы вот тут в поиске вопроса.
4: Оля, у меня прям глаза аж открылись. Мы
3: что
4: уже все,
3: да,
4: закончили?
3: Мы уже все практически.
4: Да я сижу, рисую фишки для пятиверст, и я тут так замечательно себя чувствую.
3: Вот
4: делюсь
3: так,
4: счастьем
3: вот
4: с людьми. И, кстати, я как-то лет 5 тому назад поймался на мысли, что я мало стала просить. Я как будто вроде бы всего достигла. Вот. Не, попой, наверное, года 3. И я просто, вот у меня, когда я утро просыпаюсь, благодарность, вечером ложусь, благодарность. И у меня такая вылетает фраза, которую я просто прописала у себя в тетрадке и начала там девочкам отправлять. Счастье — это когда ты благодаришь Бога чаще, чем просишь. Оль, я тебе тогда показывала, что эта фраза мне прилетела там от другой девочки уже в виде этикетки. И, в общем, это все уже оформили. Возможно, эта фраза уже давно летала, но так приятно, когда я помню, что я сама ее вот как бы, ну, слепила. И вот это, знаешь, такое состояние, думаю, если люди так же думают, или просто она от меня прилетела, тоже здорово. Потому что даже, вот знаете, как, когда вот кажется, поблагодарить не за что, я даже не хочу, чтобы, например, человек сравнивал, да, что кому-то хуже. Просто возьмите лист бумаги, вот не в голове, а просто лист бумаги напишите вот каждую мелочь, от которой вы, ну, как минимум получаете удовольствие. То есть, что вы едите, что вы с руками и с ногами, что вам есть где жить, что вы просыпаетесь в теплой постели. Научитесь. Этому действительно нужно учиться. Это нужно учиться изнутри, и тогда, ну, поверьте,
3: Жизнь будет полна счастья, да.
4: Да, именно такой.
3: А самое интересное, что хочется сказать в завершении, наверное, самое большое счастье сейчас в нашем непростом мире — это счастье быть свободным и счастье в отсутствии хронического стресса. Возможности самому планировать свой день, выбирать удобный рабочий график, не жить в постоянной финансовой неопределенности, когда у вас базовые потребности закрыты, и появляется пространство для того, чтобы обращать больше внимания на другие простые ценности и на другие простые радости. И на самом деле хочется всем сказать: ребята, вы все просто обязаны быть счастливыми. Поэтому мы вас просто вот...
4: Мы же стараемся сделать вас счастливыми. Но почему вы не должны быть счастливыми?
3: Потому что каждый человек имеет право на свое маленькое счастье, и каждый сам для себя решает, в чем оно заключается. Для кого-то это здоровье, для кого-то это отношения с близкими, для кого-то это самореализация и смысл жизни. Для кого-то это простые моменты в красоте природы, и когда удается сделать что-то хорошее для другого человека. В ощущении покоя, в гармонии здесь и сейчас. В благодарности Вселенной за то, что мы все живы, благодарности Богу за то, что мы все целы и здоровы, и в умении замечать хорошее. Ну, а для кого-то счастье, возможно, в хорошей должности, в хорошей машине, почему бы и да. Ведь каждый имеет право сам решать, что для него является счастьем и что его делает сегодня немножечко счастливее. Но что самое интересное и что самое незаметное, наверное, для нас счастье в том, что мы сделали ваш вечер немножечко веселее, радостнее и насыщеннее музыкой.
4: Ну, друг другу, Оль, вечер наш с тобой однозначно уже стал веселее и насыщеннее, потому
3: конечно,
4: что мы, глядя друг на друга, мы улыбаемся всегда, да, и, ну, действительно, там, приносит удовольствие, нам наслаждаемся. Поэтому очень, если хоть кто-то в этот вечер, слушая нашу передачу, улыбнулся, то...
3: Значит, уже мы сделали кого-то счастливее.
4: Мы сделали не зря, да.
3: Значит, мы вот этот вечер вышли не зря. Я очень на это надеюсь. Ну что же, нам хочется вам сказать, что нам пришла пора говорить всем до свидания. Завтра в 11 часов утра встретимся вместе со мной и с нашим гостем в студии, в программе «Гость студии». Будем говорить о раке кожи, о том, как его диагностировать и заметить вовремя, и как не допустить разрастания заболевания. Полезный будет выпуск. Ну а в четверг уже встретимся с Анной Данрой с 15 до 17, и потом вечерний Чехов по традиции.
4: Будем вместе с вами.
3: Ну что ж, мы всем говорим, обнимаем, наполняем вас счастьем. Да.
4: дарим, дарим,
3: любим вас.
4: Дарим вам лучи света, да, будьте с нами. С вами была я, Анна Донрой и
3: Ольга Ольхова, да. Ну, а вам на занавес Head Away, What is Love, такая знаменитая композиция для полного погружения в счастливое состояние вечера вторника. Всем пока-пока.
4: Пока-пока.
3: До завтра.
4: А мне до четверга.
2: Угу. Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.